0: Наш радио, наш ритм. Радио Лакташи.
1: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года. Река